Охлаждаюся темностью або святлю посвятьте до мне есть небо для возрастёнгамся мой ксюжет мое солнце все тебе захочу и легче для вас рост.